Егор, а ну-ка вдарим по второй. Давай. Ну, пройти по улице-то заплюю тебя насильно, пойду врежу Мишке в глазик, а ерошки в рыло. Тру-ты-тру-ты-тру-ты-тру-ты, ну-ты-тру-ты.

А деревни ходим, лаем, только без ошейников. Вся деревня нас боится, этаких мошенников. Трусы, трусы, трусы, шуты, ну ты, трусы, ну ты, шут.

месяц из тумана, вынул ножики из кармана, девок резать, баб забить, все равно в Сибири быть. Тру-ты-тру-ты-тру-ты-тру-ты, ну ты тру-ты, ну ты шу-ты, тра-та-та-та-тра-та-та.